0: А я вас милую, шебеси мазформанского.
1: Ими сидь именом Акрополос.
0: Не дращете, милый вас, як сраться.